0: Чай скорее.
1: Вот дида.
0: Чай скорее.
1: Иди, иди, иди, иди, иди.
0: А я пикама.
1: Чай скорее.